0: На хоризонт.
1: Добро утро, ранобудни наши слушатели и приятели. Ще ви припомня, че ние сме Цветан Маринов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.